0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Несса Барретт, Tough Love.
0: Новый хит на Юнистар.

0: слушаете
1: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Шака Хан и Сиа. Cool Yo.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мискали.
0: Новый хит на Юнистар.

информации сайта «Погода.бай». Сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама.
2: Хит за хитом. Весь день.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс. Firefly.
2: Summertime fireflies light up what lays in the streets.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. На этой неделе Минская область ярко отпраздновала дожинки.

0: веночки, который держит в руках тяжелый сноп пшеницы. Теперь это главный символ благодарности всем женщинам, которые кормят нашу страну. Тем временем вторая ракетка мира Арина Соболенко вошла в первый состав Совета игроков турниров «Большого шлема». Этот орган создали после долгих споров между спортсменами и организаторами. Раньше теннисисты даже угрожали бойкотом, требуя поднять призовые с 15 до 22% от доходов турниров, а также улучшить социальные гарантии. В итоге стороны нашли компромисс. Теперь права спортсменов будут защищать всего 12 звезд мирового тенниса, 6 женщин и 6 мужчин. Вместе с нашей Ариной Соболенко в совет вошли легендарный Новак Джокович, Елена Рыбакина и Александр Зверев. Новый совет станет постоянной площадкой, где игроки смогут напрямую договариваться с организаторами главных турниров планеты о деньгах, пенсиях и условиях отдыха. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, я Валентин Середа, и в понедельник я расскажу, почему чем больше мы торгуемся, тем сильнее хотим купить вещь.
3: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое подбодрит вас и поднимет настроение в первый рабочий день.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, отметив, что у каждого жителя страны должен быть свой клочок земли. Об этом глава государства заявил накануне при назначении новых руководителей, пишет Белта. Президент подчеркнул, что, например, россияне активно пользуются этой возможностью, в то время как сами белорусы пока нет. Специальные контейнеры для ненужной одежды начнут устанавливать в Минске с октября. Их разместят не на обычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы люди не выбрасывали туда бытовые отходы. На первом этапе в городе появится 50 таких точек, сообщает Минское городское жилищное хозяйство. Вещи нужно будет сдавать упакованными в пакеты. Весь собранный текстиль отсортируют и отправят на переработку или повторное использование. В Казахстане появился необычный ИИ-сервис. Он называется «Кис-кись, найдись». Волонтеры надевают на своих кошек, которые гуляют сами по себе, камеру и GPS-маячок. Камера снимает всех котов, встреченных на пути. А нейросеть сравнивает их с базой пропавших питомцев. Если находится совпадение, хозяин получает телеграм-бот уведомление с координатами, где видели его кота.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
4: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
5: Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательная реакция. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

0: реклама.
1: Хочется лениться. Отлично. Пицца-лисица.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Несса Барретт. Tough Love.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Доброе утро, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Вот она, долгожданная суббота, время неспешного подъема и приятного отдыха. За окном приятная осенняя прохлада и солнце, а в нашем эфире звучат хит за хитом. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс. До них появится Зиверт. Его глаза и еще раньше согревать наше утро будет группа Maroon 5. Это выходные на радио Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard.

0: АСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар ТОП-20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by. Юнистар ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты.

0: акцыйную пару абутку. Выбирайте абутак на восень для усёй сям'і з выгадай. Падрабязнасці megatop.by і па телефоне 7976.
1: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Gloria Jeans» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Gloria Jeans».
3: Остался всего один рекламный ролик. Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by. Это была реклама.
4: Вы слушаете «Юнистар».
1: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Беларусь заинтересована развивать самолетостроение вместе с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, которая прошла на неделе. Как сообщает Белта, белорусский президент отметил, что в этом регионе расположен один из крупнейших в России авиастроительных заводов – «Авиастар». Александр Лукашенко предложил более активно сотрудничать в этой сфере и переходить от ремонта авиатехники к полноценному производству, включая совместный проект легкомоторного самолета «Освей». Белавия начала летать в Бангкок, рейсы выполняются раз в неделю, по воскресеньям на Airbus A330-200. Также на этой неделе самолеты авиакомпании начали летать на Шри-Ланку и на Пхукет. Кроме того, 30 октября Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский под Москвой. Подробности есть в сети. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве по проекту магистрали. Как сообщает Белта, скорость поездов там будет достигать 400 км в час, а пассажиропоток

0: Эйрторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на belyuvelirtorg.by. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах «Насенне» при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. Подробности в местах продаж на сайте msso.by и по номеру 29-607-13-24.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.
4: Доброе субботнее утро. С вами Юнистар. Хит за хитом. Устраивайтесь поудобнее. Прямо сейчас вам споет Maroon 5. Наслаждаемся.

0: Приветствование, юни старый Дмитрий Николайзин. Какие же все-таки потрясающие осенние краски сегодня за окном. Идеальное субботнее утро, чтобы выбраться на прогулку, вдохнуть этот свежий воздух и просто выдохнуть после рабочей недели. Ну а чтобы любимая музыка была вместе с вами повсюду, используйте наше бесплатное мобильное приложение «Юнистар». Скачивайте его в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и делайте этот выходной еще приятнее. Буквально через минуту в эфире группа «Limp Bizkit». «Юнистар» — это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Осенний план простой. Не хандрить, а заглянуть в «Маяк». Корм для кошек «Пурина Ван», лосось, курица. 12 рублей 89 копеек за 750 граммов. Консервы мясные, свинина «Березовская». 3 рубля 89 копеек за 338 граммов. «Маяк». Цены, которые радуют.
3: Предложение действительно с 28 сентября по 11 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Что подарить учительнице? Я в полном ступоре!
6: Не переживай, три цены есть все. Канцелярия, кружки, сладости и все по суперценам.
5: За один поход? Реально?
6: Да, быстро, красиво. И учитель будет в восторге. И даже твой кошелек.
7: Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: В городе! Худ

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: «Аурора». «All my demons greeting me as a friend».
0: На Юнистар.

0: Джордж Майкл и его «Careless Whisper» – идеальная песня, чтобы еще немного понежиться в постели, подумать о приятном и построить свои лучшие планы на выходные. Ну а «Радио Нестар» пусть будет с вами рядом. Впереди хит за хитом, и причем один краше другого. Вот-вот появится Майли Сайрус. До этого про танцы споет и Юла. А еще раньше немного подвигаемся под большой хит от Рианы и Келлина Харриса «We Found Love». Приятного отдыха вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, я Валентин Середа, и в понедельник я расскажу, почему чем больше мы торгуемся, тем сильнее хотим купить вещь.
3: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое подбодрит вас и поднимет настроение в первый рабочий день.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: каждому гостю. Подробности в инстаграм sinica.by и по телефону 33 630 7021.
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине Евкарбай. Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом Евкарбай.
2: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в

0: партии Далилы, звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В копеечке колбаса вареная «Наши смаки Мортаделла» 5 рублей 99 копеек за 610 граммов. Вода минеральная «Дарида» 1 рубль 39 копеек за 1 литр. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
1: Это была

Отличное настроение и классная музыка. Совсем скоро в эфире появится Оффенбах со своим хитом «Miles Away». До них красивую атмосферу создаст группа «Серебро». Ну а раньше всех мы услышим невероятный дуэт Джей-Зи и Алиши Кейс с их легендарным гимном Нью-Йорка.

0: Это Радио Юнистар. Тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
4: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
5: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век бай и магазинах города. Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехатоп 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для усёй семьи с выгодой. Подробязности Мехатоп.бай и по телефоне 7976.
6: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой».
7: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
8: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орех аппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
11: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
10: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 018-378-5040.
9: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
13: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
12: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Попасть в белорусские санатории станет проще. Количество номеров для проживания станет больше, заявили в Национальном агентстве по туризму. Там отметили, что номерной фонд планируют увеличить на 30%. Сейчас в стране не хватает мест для всех желающих, особенно в популярных здравницах и в высокий сезон. Поэтому власти хотят привлекать инвестиции в развитие санаторий, в том числе от российского бизнеса. Это позволит расширить существующие корпуса и создать новые места для отдыхающих, сообщает Белта. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27 декабря. 25-го отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник 28 декабря. А вот в ноябре дополнительных выходных не будет. 7 ноября в этом году выпадает на субботу, поэтому переносить рабочий день не станут. У школьников при этом осенние каникулы продлятся с 1 по 8 ноября включительно, сообщает ОНТ. На рынке появился гаджет, который может заметно упростить готовку дома. Это роботизированная сковорода с искусственным интеллектом. Встроенные датчики определяют продукт, следят за температурой и степенью его приготовления. Устройство самостоятельно регулирует нагрев, чтобы еда не подгорала и не осталась сырой. Когда блюдо готово, сковорода отправляет уведомление на смартфон.

0: Разработчики рассчитывают, что такая технология поможет автоматизировать один из самых привычных процессов на кухне.
1: К новостям компаний. Бел Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на belyuvelirtorg.by.
2: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантис Мед», Республика Беларусь.
7: Привет, это выходные на Юнистар. Отдыхаем, никуда не спешим и ловим вдохновение под хит за хитом. Прямо сейчас на...

0: Проект Offenbach с хитом Miles Away только что прозвучал на Unistar. Между прочим, на этой неделе трек занимает 17-ю строчку нашего хит-парада. Если вы, как и я, считаете, что этот хит достоин подняться повыше, заходите на сайт unistar.by, голосуйте и обязательно слушайте итоги чарта Unistar Top 20 в пятницу в 5 вечера, а также в повторе по выходным. С вами Дмитрий Николайзин. Через минуту в нашем эфире появится группа One Republic. И пускай же эта классная музыка станет идеальным продолжением вашей субботы. Вы слушаете хит за хитом на Unistar.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Unistar и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Unistar Buy, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Путешествие? Открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным

0: кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
1: Реклама. Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В копеечке. Бумага туалетная Папе 9 рублей 99 копеек за 12 рулонов. Шоколад любимая Аленка 3 рубля 29 копеек за 100 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
2: У городе худшее из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробности на сайте azs.a-100.бай.
3: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'ом. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
6: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
7: В «Три цены» вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. «Три цены» с любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: На день рождения принято звать близких и друзей.
10: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер кондиционеры «King Home».
13: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Шака Хан и Сиа. Cool Yo.
0: На Юнистар.

Бостон и его вдохновляющий хит «I Believe» продолжили субботу на Юнистар. Кстати, если очень сильно во что-то верить, это обязательно сбудется. Вот, например, вы, если верите, что именно вы сможете выиграть 2 билета на концерт Шакиры в Египте, скорее приходите на сайт unistar.by, заполняйте форму и становитесь участником нашего грандиозного розыгрыша. Ну а для максимальной мотивации сама Шакира совсем скоро появится в нашем эфире со жгущим треком «Дай-дай». До нее послушаем загадочную певицу Вюрель. Ну а раньше всех мировой хит исполнит очаровательная Асиана. С вами Юнистар, и здесь хит за хитом везде.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Авто выбирай

0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Осенний план простой. Не хандрить, а заглянуть в «Маяк». Корм для кошек «Пурина One», лосось, курица. 12 рублей 89 копеек за 750 граммов. Консервы мясные, свинина «Березовская». 3 рубля 89 копеек за 338 граммов. «Маяк». Цены, которые радуют.
5: Предложение действительно с 28 сентября по 11 октября. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29-144-70-00.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер — стоматология Стомика.
8: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
9: Имплантацию сделал.

0: А буквально через пару минут не обойдется и без большого хита от группы Pussycat Dolls и Snoop Dogg. Это радио Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Велмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орех аппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности Корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек. Подробности на гиппо.бай и велмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
3: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Левкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Левкарбай».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехатоп 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для усёй семьи с выгодой. Подробязности мехатоп.бай и по телефоне 7976.
7: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: День рождения! Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко накануне утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на следующий год. Об этом сообщает Белта. Документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост волового внутреннего продукта определяется на уровне 101,9% к 2026 году. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3,1%. Новый сервис по доставке багажа заработал в национальном аэропорту Минск. Пассажиры теперь могут не возить с собой чемоданы. Оформить их доставку можно в отель, квартиру, офис или на вокзал, пишет Белта. Сделать это предлагают онлайн на сайте или прямо на стойке в аэропорту. На первом этапе вещи доставляют по Минску и Минской области. Стоимость услуги зависит от веса, объема и количества сумок. Американские ученые выяснили, что дети, получившие смартфон к 12 годам, чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Чтобы узнать это, они проанализировали данные о когнитивном развитии нескольких тысяч американских школьников. Главной причиной расстройств исследователи называют социальные сети. Юные обладатели гаджетов начинают привязывать самооценку к весу. К новостям компаний. Белл Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Белл Ювелир Торг.

0: ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.
4: Привет, это субботний день на Юнистар. Отдыхайте в удовольствии и ловите наше музыкальное тепло. Прямо сейчас в эфире знаменитый трек «Buttons» в исполнении Pussycat Dolls и Snoop Dogg. Классного дня!

Как же все-таки круто, что у нас есть выходные. Их можно целиком посвятить самым близким, а еще можно пригласить к себе в гости веселую компанию друзей. И ведь это здорово, когда хороших людей в нашей жизни становится больше. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни. За кулисами эфира классные подарки и, конечно, отличная возможность просто пообщаться в комментариях. Давайте дружить и вместе проводить эти уютные солнечные выходные. Кстати, буквально через минуту

0: Слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
8: Твой парень злится?
9: Спасет пицца-лисица.
10: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Трицены. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: На день рождения принято звать близких и друзей.
14: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
15: Это была реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер сети ювелирных магазинов «Белювелирторг».
17: Белый ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белый ювелирторг!

0: Это выходные на радио Юнистар. С вами Дмитрий Николайзин. Спасибо за теплую компанию. Ну что, определились, чем займетесь сегодня днем? Осенняя погода как раз позволяет и в парке с детьми прогуляться, и на дачу всей семьей поехать. Выбирайте лучший для вас вариант и, конечно, отдыхайте под любимые хиты. Далее в эфире Юнистар появится группа Кэтсай с треком «Animals». До них послушаем стильный трек от певца и продюсера Лирика. Ну а Саманта Джейд порадует своим присутствием чуточку раньше. Вы на Юнистар, и здесь хит за хитом весь день.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года.

0: кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: 33 630 70 21.
1: Другая пара за пауцаны. З 2 по 5 кастрычніка у Мегато 50% знижки на другую акційную пару абутку. Вибирайте абуток на осінь для усей сім'ї з вигадой. Подробязності megato.by і по телефоні 7976.
2: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
5: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси притча о безудержной любви, губительной страсти, предательстве и искуплении. Опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». В партии Далилы звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 06 66.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
8: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
9: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: Это была реклама.
10: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
11: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
10: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, отметив, что у каждого жителя страны должен быть свой клочок земли. Об этом глава государства заявил накануне при назначении новых руководителей, пишет Белта. Президент подчеркнул, что, например, россияне активно пользуются этой возможностью, в то время как сами белорусы пока нет. Специальные контейнеры для ненужной одежды начнут устанавливать в Минске с октября. Их разместят не на обычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы люди не выбрасывали туда бытовые отходы. На первом этапе в городе появится 50 таких точек, сообщает Минское городское жилищное хозяйство. Вещи нужно будет сдавать упакованными в пакеты. Весь собранный текстиль отсортируют и отправят на переработку или повторное использование. В Казахстане появился необычный ИИ-сервис. Он называется «Кись-кись, найдись». Волонтеры надевают на своих кошек, которые гуляют сами по себе, камеру и GPS-маячок. Камера снимает всех котов, встреченных на пути. А нейросеть сравнивает их с базой пропавших питомцев. Если находится совпадение, хозяин получает телеграм-бот уведомление с координатами, где видели его кота.
1: К новостям компании. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах «Насенне» при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. Подробности в местах продаж на сайте msso.by и по номеру 29-607-13-24. Белювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%, скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на belyuvelirtorg.by.
2: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и

0: таблетках без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анантисмед», Республика Беларусь.
5: Добрый день, вы на Юнистар. Легкой и беззаботной субботы вам желает Дмитрий Николаевич.

0: Какой же все-таки приятный солнечный день сегодня. Настоящий подарок для наших выходных. В такие моменты хочется наполнить дом особенным уютом и просто наслаждаться теплом. А под хит за хитом создавать эту теплую атмосферу еще приятнее. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Достаточно просто сказать: «Алиса, включи Юнистар», и любимые хиты зазвучат для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. И пусть же хорошая музыка дарит вам тепло, и вашим близким, конечно, тоже, пока вы отдыхаете. Через минуту в нашем эфире появится мировой хит от Сары Коннор, потрясающая песня «From Sarah with Love». На Юнистар хит за хитом все выходные.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте trizeny.by или по телефону 7300. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33, 18+.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто».

0: Невская, 15Б, 3 октября в 14:00.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
3: Партнер — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: День рождения, Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите!

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин кава молотая, лаваца, крема 19,99 за 250 грамм. Мартин, гэта выгодно. Мартин, дай, 44,567,33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Новый хит

Крейг Дэвид и неподражаемый Стинг только что согревали наш эфир на Юнистар. Кстати, буквально вчера Стинг отметил свой 75-й день рождения. И несмотря на свой возраст, он продолжает собирать стадионы, выпускать альбомы и остается эталоном стиля. Вау! Ну а дальше на Юнистар вас ждет исключительно хит за хитом. Совсем скоро послушаем стильный трек «Closer» от музыканта Tame Impala. До этого в эфире появится Ирина Дорофеева. Ну а еще раньше порцию красивой романтики в этот день добавит душевный Джеймс Блант.

0: минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На день рождения принято звать близких и друзей.
4: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер кондиционеры «King Home».
6: Летом остудить, зимой добра жарить. Кондиционеры King Home. З нами заўсёды добрае надвор'е.

0: пикника стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре.

0: звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17 318 0666.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Беларусь заинтересована развивать самолетостроение вместе с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, которая прошла на неделе. Как сообщает Белта, белорусский президент отметил, что в этом регионе расположен один из крупнейших в России авиастроительных заводов – «Авиастар». Александр Лукашенко предложил более активно сотрудничать в этой сфере и переходить от ремонта авиатехники к полноценному производству, включая совместный проект легкомоторного самолета «Освей». Белавия начала летать в Бангкок, рейсы выполняются раз в неделю, по воскресеньям на Airbus A330-200. Также на этой неделе самолеты авиакомпании начали летать на Шри-Ланку и на Пхукет. Кроме того, 30 октября Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский под Москвой. Подробности есть в сети. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве по проекту магистрали. Как сообщает Белта, скорость поездов там будет достигать 400 км в час, а пассажиропоток – 5 800 000 человек в год. К новостям компаний. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат.

Певица Слейтер со своим ярким треком «Dance» только что была в эфире. На данный момент она замыкает двадцатку лучших треков недели на Unistar, но вы способны изменить эту картину. Переходите на сайт unistar.by, голосуйте

0: а также в повторе по выходным. Ну а что касается хитов ближайших минут, то один из них исполнит финская группа «Rasmus». И это будет «Living in a World Without You». Отдыхайте и слушайте хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Горячие предложения в 3 цены по 14 октября. Кофе «Молотый Якобс» 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44 733 77 33 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Стоматология Стомика». Скажи.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паутвёрдый 45-50% 12,59 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44-569-33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Новый хит.
5: Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс. «Firefly».
6: Summertime fireflies light up what lays in the streets.
2: Новый хит на Юнистар.

Первый выходной на этой неделе уверенно набирает обороты, погода за окном шепчет, а метеопортал обещает, что осеннее тепло будет радовать нас как минимум до следующего четверга. Так что ловим каждый момент, отдыхаем на свежем воздухе и заряжаемся положительной энергией. В том числе через хорошую музыку. Совсем скоро в нашем эфире появится проект «Дивак» со своим хитом «Slow Down».

0: Ну, а раньше всех порцию гитарного драйва добавит легендарная группа Evanescence. С вами радио Юнистар и Дмитрий Николайзин. Приятного дня под хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, я Валентин Середа, и в понедельник я расскажу, почему чем больше мы торгуемся, тем сильнее хотим купить вещь.
3: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое подбодрит вас и поднимет настроение в первый рабочий день.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности мехато.бай и по телефоне 7976.
6: Несмотря на мои года, я кисуля, хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим берчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс плюс».
7: «Рефлекс плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
5: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс плюс» в 21 век бай и магазинах города.
8: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.

0: розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
3: Партнер — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Белый ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белый ювелирторг по 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

привет! Вы слушаете радио «Юнистар». На одной волне с вами Дмитрий Николайзин. И только хит за хитом ждут нас с вами впереди. Совсем скоро в эфире появится невероятная Мадонна и Мартин Гаррикс. До них группа «Градусы» споет о самом главном. А еще Джей-Зи и Риана споют о том, что очень пригодится этой осенью, но точно не сегодня.

0: следи за хитом все выходные. Реклама.
1: На день рождения принято звать близких и друзей.
2: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
9: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
10: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Попасть в белорусские санатории станет проще. Количество номеров для проживания станет больше, заявили в Национальном агентстве по туризму. Там отметили, что номерной фонд планируют увеличить на 30%. Сейчас в стране не хватает мест для всех желающих, особенно в популярных здравницах и в высокий сезон. Поэтому власти хотят привлекать инвестиции в развитие санатория, в том числе от российского бизнеса. Это позволит расширить существующие корпуса и создать новые места для отдыхающих, сообщает Белтам. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27 декабря. 25-го отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник 28 декабря. А вот в ноябре дополнительных выходных не будет. 7 ноября в этом году выпадает на субботу, поэтому переносить рабочий день не станут.

0: чтобы еда не подгорала и не осталась сырой. Когда блюдо готово, сковорода отправляет уведомление на смартфон. Разработчики рассчитывают, что такая технология поможет автоматизировать один из самых привычных процессов на кухне.
1: К новостям компаний. Белл Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белл Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на bellyuvelirtorg.by.
2: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед» Республики Беларусь.
7: 3 октября на календаре бархатный сезон продолжается. Приятной вам субботы вместе с Юнистар. Прямо сейчас ловим солнечные лучи и слушаем Джей-Зи и Риану с их большим хитом «Umbrella».

0: MasterCard от БСБ банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут, привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay, подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график,

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Несса Барретт. Tough Love.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Привет, это Радио Юнистар и Дмитрий Николайзин. Предлагаю нам сделать еще один шаг навстречу друг другу. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за эфиром, классные подарки и, конечно, отличная возможность пообщаться в комментариях. Давайте дружить и вместе слушать хиты, с которыми отдых становится еще приятнее. Совсем скоро в эфире появится Бибер Экса и Дэвид Гетта. До них нам споют Андрей Губин и группа «Краски». Ну а еще раньше мы услышим мировой хит от прекрасной «Амельбэнд». «Юнистар» — это хит за хитом все выходные.
1: Реклама. Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности мехато.бай и по телефону 7976.
2: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси при

0: Звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи. Эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
3: Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Это была реклама.

0: В Беларуси почти 4 часа дня, выходные продолжаются. Впереди вас ждет хит-парад Юнистар ТОП-20 от Вадима Савина. Ну а мы с вами услышимся завтра. Меня зовут Дмитрий Николайзин. Приятного отдыха и отличного вечера под хит за хитом на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Гюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun. Номер 2. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 1. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии

0: пишет Белта. Сделать это предлагают онлайн на сайте или прямо на стойке в аэропорту. На первом этапе вещи доставляют по Минску и Минской области. Стоимость услуги зависит от веса, объема и количества сумок. Американские ученые выяснили, что дети, получившие смартфон к 12 годам, чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Чтобы узнать это, они проанализировали данные о когнитивном развитии нескольких тысяч американских школьников. Главной причиной расстройств исследователи называют социальные сети. Юные обладатели гаджетов начинают привязывать самооценку к весу. К новостям компании. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах «Насенне» при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. Подробности в местах продаж на сайте msso.by и по номеру 29-607-13-24.
1: Партнер новостей «Салоны Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Витебске и Могилеве прогнозируют 8 градусов. В Бресте и Гомеле будет плюс 9, в Гродно теплее всего – 10 градусов. В Минске – 9 со знаком «плюс». Завтра днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле – 17 со знаком «плюс», в Могилеве и Витебске – 16 тепла. В Бресте – до 19 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 15 тепла.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Привет-привет, я Вадим Савин, очень рад вернуться к вам. Самое время подвести музыкальные итоги недели и объявить лучший хит нашего эфира, который особенно радовал вас в эти дни, согревал и поднимал настроение.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Вам спасибо за отличное голосование на нашем сайте и в мобильном приложении Юнистар. Ну и в ближайшие пару часов делайте громче вашу любимую музыку.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20. Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Мизмо. And hello, the sun is up, where are you?

0: Вы слушаете обновленный радио Чарт Енистар, и в начале октября вот эти товарищи Дэвид Гетта, Тедди Свим, The Tones и Най неожиданно обвалились в нашем хит-параде, взлетев сразу на 6 строчек с 13 на 19 место. Не слабо, да? У их соседа снизу Мизмо дела еще хуже. Он рухнул сегодня на 8 ступенек. И поверьте, друзья, это еще не катастрофа недели.
1: Потеря недели.
0: Критический минимум голосов за эту неделю набрала Габриэла от группы Cat's Eye. Скоро, кстати, вы узнаете, почему так случилось. Вот такой спойлер. Итак, Габриэла покинула чарт.
1: Потеря недели.
0: И вот кто еще из-за недобора лайков вылетает из Енистар ТОП 20 сегодня. Это Оффенбах с отличным хитом Miles Away. Ребята, мы будем скучать. И сейчас давайте вспомним, кто сегодня может ворваться в Енитоп вместо аутсайдеров недели.
1: Претендент.
0: На этой неделе у нас 3 претендента. И среди таковых трек Divag. И это Slow Down, один из кандидатов на дебют в Енитопе сегодня. А еще Нептуника. И What If. И, наконец, группа Cat's Eye претендует с новинкой. Это Animal. И вот интересно, сумеют ли кошачьи глазки заменить хит и остаться при этом в Юничарте?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: И прямо сейчас делайте громче. Наш номер 18. Так, кто у нас тут? Новички? А нет, здесь Slate со своим дэнсом, который, кстати, к началу октября стал популярнее на 2 пункта. Отлично. Самое время, как говорится, без остатка раствориться в этом движе. Выходные ведь. Отдыхаем.

0: Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
1: Реклама.
2: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus.

0: меня, Вадима Савина, большой привет. Вы слушаете хит-парад Енистарот 2 октября. Ну а все предыдущие выпуски нашего чарта вы сможете скачать на страничке хит-парада на сайте unistar.by.
1: Unistar ТОП-20.
0: На очереди у нас мировые парни. Всемирно обожаемые BTS. Короли стриминга, рекордсмены соцсетей. Кстати, в свое время им понадобилось пара-тройка часов, чтобы набрать миллион подписчиков в ТикТоке. Поставьте сегодня BTS много лайков. А то что-то последние полмесяца они падают в нашем хит-параде все ниже и ниже и ниже. И чтобы ваш любимый хит не вылетел из чарта и не исчез с эфира Unistar, голосуйте за него каждый день и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении тоже.
2: Голосуйте на

0: такие в Енитопе, несмотря на то, что и Габриэла сегодня покинула чарт. А просто всю эту неделю вы гораздо охотнее голосовали за их новинку. Вот эту самую Animal. И она только что дебютировала в топ-20 Енистар. На 16 месте, если быть совсем точным. И я вам вот что скажу. Вы и и отличная команда. И мы продолжаем расставлять ваших фаворитов на свои места, согласно полученным лайкам.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: Итак, на 20 место у нас рухнул Мизмо. And hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 19. I only want you when you're
0: gone, gone, gone. На 19-ю строчку упали David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I. Это Gone, Gone, Gone.
2: Номер 18.
0: На 18-ю ступеньку поднимается Slay.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 190.

0: Поздравим чемпиона!
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar Top 20.
2: Номер 13.
0: Ну а по итогам вашего голосования на нашем сайте вот эти парни, DJ Kungs и рэпер Teofilus London, отбегают с 7 места на 13. Я очень надеюсь, что это они так разгоняются, чтобы через неделю взлететь у нас в самый топ. В общем, скоро узнаем, сработает ли такая тактика Галактика. Это Galaxy.

0: Юнистар ТОП-20.
1: Ну что, друзья, сенсация недели в Юнистар ТОП-20. Электронный проект «Нептуника» на полном ходу влетает в юничарты и дебютирует у нас сегодня сразу на 11 месте. Ну что, это ура! What if, или в переводе «А что если?» Отличная новинка, правда? Как говорится, цитата, «А что если поставить Нептунике так много лайков, чтобы свежий хит разнес просто Юнистар ТОП-20?» Ну что, у вас отлично получилось. Дебютанты конкретно встряхнули наш рейтинг, это да. И давайте подытожим ваши лайки в начале октября.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15 место поднимается Зейн, это Die For Me.
0: Номер 14.
1: На 14 позицию отступили One Republic. And Give Me Something.
0: Номер 13.
1: На 13 ступеньку рухнули кунцы Теофилус Лондон, Galaxy.
0: Номер 12.
1: На 12 строчку поднимаются Avalon Roxton вместе с Vertigo.
2: Дебют недели.
0: Номер 11.
1: И на 11 месте у нас самый успешный дебют недели. Здесь Нептуника, здесь What If.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-парад.

0: Слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.
1: Юнистар. Наше

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm

0: Номер два. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мегатоп 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на осень для усей семьи с выгодой. Подробязности Мегатоп.бай и по телефоне 7976.
3: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing by.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Unistar.
9: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
10: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
8: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Витебске и Могилеве прогнозируют 8 градусов. В Бресте и Гомеле будет плюс 9, в Гродно теплее всего – 10 градусов. В Минске – 9 со знаком «плюс». Завтра днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле – 17 со знаком «плюс», в Могилеве и Витебске – 16 тепла. В Бресте – до 19 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 15 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать.

0: добро пожаловать на радиошоу «Юнистартов 20», где каждые выходные осени мы вместе слушаем ваши любимые свежие хиты «Юнистар».
1: «Юнистартов 20».
0: Плейлист составляете вы путем отличного голосования на нашем сайте и в мобильном приложении «Юнистар». И ваш главный хит-фаворит, который получит максимум лайков с понедельника, будет чаще остальных звучать для вас на «Юнистар».
2: Голосуйте на «Юнистар.бай». «Юнистартов 20»,
3: «Юнистар». My name is Alan Walker.
1: Номер 10.
0: Ну и мы продолжаем слушать пока этих самых остальных. Среди них сегодня Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Их Broken Strings сегодня замыкает наш топ-10.

0: Стартоп 20.
1: Sad girls, грустные девушки. Грустные девушки получают 9-й номер в хит-параде Енистар в начале октября. Это Биби Рекса и тот самый Дэвид Гетта, который на следующей неделе может подтвердить статус диджея номер 1 в мире по версии DJ Mag. А если не подтвердит, то передаст этот титул кому-нибудь другому, например, коллеге по Юнитопу Мартину Гарриксу, который, кстати, для вас сегодня еще не выступал. Да-да. А знаете, кто еще до сих пор не пел для вас сегодня? Дуэт, у которого сегодня истекает испытательный срок, а именно месяц с момента дебюта в ТОП-20 Юнистар.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
0: Номер 8.
1: Еее, это Fast Boy с новинкой Music Sounds. При вашей поддержке братья взлетают у нас сразу на 11 строчек.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет, и я желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Это хит-парад Юнистар от 2 октября. Ну, а все предыдущие выпуски нашего чарта вы можете скачать на страничке хит-парада на сайте unistar.by. И да, именно там всю неделю вы старательно голосовали за Tame Impala и Jenny. Но что мы с вами слышим?
1: Номер 7.
0: Лихо, круто, грандиозно Дракула вылетает из премиальной пятерки. Минус 3 в рейтинге к этим выходным. И скоро вы узнаете, кто растолкал всех локтями и занял нашу вершину.

0: 20.
1: Вот кто следом за Дракулой в начале октября вылетает из Юнистар ТОП-5. Baby Rexy Feathers и New Religion. Да, обидно. Вот обидно, ни одному из хитов Биби не хватило голосов, чтобы побороться за призовые места. И вот на этой скандальной ноте давайте вспомним еще раз наши итоговые номера с 6 по 10.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
3: Номер 10.
1: На 10 место поднимаются Алан Уокер и компания The Broken Strings.
3: Broken Strings. Номер 9.
1: На 9 позицию отступает Биби Рекса и... И Sad Girls вместе с Дэвидом Геттой.
3: Номер 8.
1: Зато на 8-ю строчку так круто взлетают Fast Boy. The Music Sounds — это самый крутой взлет недели. Плюс 11 — это рекорд. Вот это классно, вы за них голосовали. Молодцы, респект, друзья.
3: Номер 7.
1: В это же время на 7-ю ступеньку рухнули Tame Impala и Jennie's Black Pink — это Дракула.
3: Номер 6.
1: И на 6-е место опустились Биби Рекса и Faceless. Это New Religion.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Наступает время Шакира, она полноправная хозяйка флэшбэков сегодня. 28 ноября красотка Шакира выступит в Египте у подножья египетских пирамид. Хотите попасть на этот концерт? Если да, играйте с радио Юнистар и БСБ банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу, привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам и Apple Pay, и Samsung Pay, и Swoop Pay, и Xiaomi Pay, и подходят для оплаты интернет-подписок. Друзья, подробности читайте на сайте unistar.by, и пусть вам повезет!
0: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А пока давайте слушать Шакиру и хит «La Tortura», который ровно 21 год назад занимал в нашем радиочарте. Радиочарт «Юнистар», 6-е место. Было дело!

0: реклама.
1: Несмотря на мои года, я кисуля хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем Рефлекс Плюс.
2: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
3: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.
4: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
5: Твоя девушка злится? Спасет пицца лисица!
6: Остался всего

Boy, номер 4 на старте октября. Шакира и Burna Boy вернулись на топ-5, это отлично. А кто помог? Это вы, да-да-да. Спасибо за пламенное голосование на unistar.by и в нашем мобильном приложении. Я вам больше скажу. И у Тедди Свимса, и у Шакиры были отличные шансы попасть в финальную.

0: И Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Остался всего один рекламный ролик. Собери свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by. Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
3: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Витебске и Могилеве прогнозируют 8 градусов. В Бресте и Гомеле будет плюс 9, в Гродно теплее всего – 10 градусов. В Минске 9 со знаком «плюс». Завтра днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком «плюс», в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 15 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Сегодня с 6 вечера и до полуночи.

0: Реклама.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ. Корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
6: Вечеринка Юнистар.
0: А дальше мировой хит.
7: Партнер кондиционеры King Home.
8: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Это был новый хит. Юнистар. Хит за хитом. Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер стоматология Стомика.
3: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
1: Стомика.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
1: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Ведь в Гродно теплее всего – 10 градусов. В Минске – 9 со знаком «плюс». Завтра днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле – 17 со знаком «плюс». В Могилеве и Витебске – 16 тепла. В Бресте – до 19 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 15 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантис Мед», Республика Беларусь.
4: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это «Уикенд Юнистар». Открываем очередной час вечеринки.

0: Реклама.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
2: Вечером грустится. Тогда пицца-лисица!
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
0: Это была реклама.
4: Вечеринка Юнистар.

0: Тренд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер компания «Автосеть».

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Витебске и Могилеве прогнозируют 8 градусов. В Бресте и Гомеле будет плюс 9, в Гродно теплее всего – 10 градусов. В Минске 9 со знаком «плюс». Завтра днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком «плюс», в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 15 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мискали.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Витебске и Могилеве прогнозируют 8 градусов. В Бресте и Гомеле будет плюс 9, в Гродно теплее всего – 10 градусов. В Минске 9 со знаком «плюс». Завтра днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком «плюс», в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 15 тепла.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Ну что, все готовы к новому сезону с «Бетера»? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это

0: наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
2: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
3: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Вечер выходного дня. Лучшее время. Дела позади. В

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Тейлор Свифт, Patient Zero.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Витебске и Могилеве прогнозируют 8 градусов. В Бресте и Гомеле будет плюс 9, в Гродно теплее всего – 10 градусов. В Минске 9 со знаком «плюс». Завтра днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком «плюс», в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 15 тепла.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Вечер выходного дня. Лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс, Fireflies.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Нас собарат Tough Love.
5: Новый хит на Юнистар.

0: короткая реклама.
1: Снова не спится. Есть пицца-лисица!
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
3: Это что такое?
4: Это 1500 такое.
5: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
6: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Годе. По информации Погода.бай, сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Аурора, All My Demons.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.

0: Хит за хитом.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать,

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Шака Хан и Сиа. Cool Yo.
0: Новый хит на Unistar.

И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мискали.